ти. Евсунос нивин, брасмус нивин, енергия нивин, интим сатанас. Евсун чинин ти аруми ву, нимиптун вепшу инти ангаж, ниятиб. Ниятиб, низ, веят,